адил хажуун би ятал гусмсар ди на ян чим адах ян чим чугла дундаг чи шиш мусун чо чи ян чин чи мангла чу си де та та чэм зун тэ чио чо рам мола тэн дэ на ни чи рам зун кэн та тан чун жо вин нан ва зэ чу яв чим лэх чо

Чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем-то, чем

0: dandi lungwan kem chi so kang di hong chon do lang de chim ha ru do hong ma ni pa pa da de rang di tan sang na de la ko pa ma sa ti yin na rang pi ba da rang jin ke la no pam tong bi dam cha che de chi dan da de ngan chul jin bong hong chu nan chi rang di da li na pa ja de hong na de la ko pa de ri shi bi chap de chung ge du bo shu la an jian xin zo
1: Nurzang khwarta da dambi da khungchung a je si gnyen tg na o kin da chaf a ja ka chen bi rang ga mang bang chaf so tn chen bo zhe de hua wu se
0: ya chin na ja pi gnd so nam chi ta li nurzang arang khye li ja si bi ma chu jan chi khlap tang chung yim tang yin chu si ching me tum che
1: de
0: o yim tang yin chu ni ka kong la so
1: o ma ma
0: yim tang yin chu ni la che xi xiao so Я чи сям дун чи сям чи ламе думча. По тан нан тар чингам шон па ан. Ман дун на чихлу вар че па ан. Ян на. Ай ю дам тай чи дун па та. Ман. Да хуй ма са. Чап чим лах. Ян тан ян тун ила чи шон. Са ху сун рук на.
1: Хуа мг на ба. Мар пе дин. Ngай су на му ши.
0: Я чим лах.

0: чимлах ян тумад хажун би талхсансар дина ян чим хадах ян чим чула дунд гэж шиш юм цун
1: чоч ян чин чи мангла жохсидэ та та чэм цун тэ чио чорам мола тэнд на ни чирам цун кэнта тангчун жови нанва зэ чо
0: яв чимлах чо